Сестра, Господи, что такое? А если когда летом стакан лезет мухи, то происходит буйство, всякий дурак помет. Не перебивайте, не перебивайте, вы видите, вы видите. Пожалуйста, сначала.

народ восстат, готовы из-под участи суровы. А Смоленска до Ташкента с нетерпением ждал студента.

победибес прекословно, посещить франчес пьерство, борьячи своем и царство, сделать общими именья и предать навеки мщенью церкви браки и семейство мира, слава, злодейства.